письма ветер в спину.

вот она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце. Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы. В ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Наше. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: плюс ему на суточный ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: зеленый минут.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6 плюс.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
0: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
5: Ограничение 6+. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребра крышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: этапах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
2: Спонсор трансляции АО Stockmann.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Сергей.

0: Работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение, в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. I'm

0: 22 января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроном».

0: Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны уничтожили 249 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подвергались 15 регионов, также дроны сбивали над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. В Смоленской области в результате прилета загорелся частный дом. По данным губернатора Василия Анохина, пострадала пожилая женщина, она находится в больнице. На месте работают пожарные, пламя локализовано. Кроме того, из-за попадания обломков летательного аппарата произошло возгорание в хранилище топлива в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. Из-за атаки также было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, и сейчас оно восстановлено. Фрагменты сбитых беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Тульской области, передает губернатор Дмитрий Миляев. Характер повреждений уточняется, данных о пострадавших нет. Россия организует поставки продуктов на Кубу, сообщил замглавы МИД Александр Алимов. Осуществлять их планируется по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Также Москва помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове. Дипломат рассказал о планах запуска совместного с детским фондом ООН проекта. Он нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Последние месяцы на Кубе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита топлива. Нехватка ресурса привела к сбоям в выработке электроэнергии, а также к проблемам в здравоохранении и перебоем с поставками продовольствия на остров. В России действует безвизовый въезд для граждан Украины. Он сохраняется, несмотря на прекращение Киевом соответствующего соглашения в одностороннем порядке в 2023 году. Как сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, российские власти приняли такое решение из гуманитарных соображений. Сейчас украинцы могут прибыть в страну через автомобильный пропускной пункт Лудонка в Псковской области и аэропорт Шереметьево. В Сочи открылся международный фестиваль «Евразия Кинофест». Торжественная церемония открытия прошла в летнем театре парка имени Фрунзе. В кинофестивале принимает участие более 700 кинематографистов из 53 стран. В рамках мероприятия состоится свыше 100 премьерных показов. В конкурсную программу вошли фильмы из Нигерии, Киргизии, Колумбии и других государств. Кроме того, будут представлены короткометражные документальные работы из Армении, Индии, Таджикистана, России и Узбекистана. Фестиваль проходит с 13 по 19 июня. Сборная Бразилии по футболу не смогла обыграть команду из Марокко в рамках мирового первенства. Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 1-1. У бразильцев гол на счету Винисиуса Джуниора, у Марокко забил Исмаэль Сибари. Бразилия считается фаворитом своей группы. Кроме того, бразильцы – пятикратные чемпионы мира. Это абсолютный рекорд среди всех национальных команд. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Мам, чешется. Что делать?
11: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru. Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
4: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
5: Без возрастных ограничений.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозный. Важное событие лета. В усадьбе Скорняково-Архангельское выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20

0: 5 июня. Усадьба Скорнякова, Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
2: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределение Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семьи о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заперет нас прям видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

девчонки, и нам оставаться, ночевать в нем одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
8: 6+.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов.

0: просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ЭПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределения Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семей о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и добрый день. Надеюсь, что это воскресенье вас радует и настроение как минимум на 5 с плюсом. В общем, эти плюсы будем в ближайшие 2 часа приумножать и поддерживать. Полетели в следующий час на нашем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
2: Ограничение 6+.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое – строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Выходной на нашем.

Прозрачный сумрак, русская белобрысая красавица. Вот такими вот поэтическими определениями были названы когда-то белые ночи Санкт-Петербурга. Но в обычном быту называли их финскими или же северными. В общем, в Питере начался официально сезон белых ночей. До 2 июля в северной столице солнце опускается за горизонт не дальше 7 градусов. То есть вся ночь состоит лишь из сумерек. Белые ночи уже стали довольно таким устойчивым брендом Санкт-Петербурга. В июне там самый активный туристический поток, потому что люди стремятся воочию видеть город в свете белых ночей. Но вот в 19 веке выражение «белые ночи» означало совсем другое. Значило оно «провести ночь без сна». И происходило, корнями уходило, точнее, еще вот к традициям посвящения в рыцари, когда перед обрядом воин должен провести был бессонную ночь в молитвах, в белых одеждах и с оружием в руках. Ну а для Петербурга все изменилось в 1848 году, когда Федор Михайлович Достоевский в повести «Белые ночи» употребил это выражение, вот как раз «Белые ночи», в таком романтическом ключе. «Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь», написал он. Так что, в общем-то, петербуржцы именно Достоевскому обязаны изменившимся смыслом этого выражения. Ну что, мы с вами прямо сейчас, конечно, не в Петербурге, да и не ночью, а днем и в Воронеже, но наш день тоже значительно уже увеличился, да, и скоро достигнет своего пика. В июле месяце у нас день летнего солнцестояния. Так что продолжаем ловить летний драйв и кайф его с длинными днями и звездными ночами.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Если вдруг вы собирались посетить книжную ярмарку Платонского фестиваля, но заотдыхались и забыли, у вас еще есть несколько часов, чтобы успеть. Сегодня последний день. На Советской площади можно прогуляться вдоль павильонов от российских книжных издательств, в том числе и редких, и присмотреть себе или детям что-нибудь интересное из художественной литературы или нон-фикшн, книг о музыке, альбомов об искусстве. В общем, более 170 издательств представлено на ярмарке, и работает она сегодня до 18 часов, но лучше, конечно, поторопиться, не тянуть до завершения дня.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: И тогда заберет нас в МВидео скидка и лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Да все нормально. Что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Выходной на «На».

Корейские ученые успешно протестировали на мышах линзы от депрессии. В общем, там суть в том, что линзы посылают от глаз к мозгу крошечные электрические сигналы, которые воздействуют на регуляцию настроения. Опыты подтвердили, что у грызунов в таких линзах понижается гормон стресса и улучшается поведение. В общем, их сравнивают с таким действием антидепрессантов. Так, да, друзья, давайте уже скажем «нет» всякой депрессии и будем справляться без всяких там антидепрессивных линз. Улыбаемся и машем. Вот наш девиз.

романтик, вино и пиво, а потом везешь к себе с благодарности судьбе. Разложил все как по нотам, поломалось чуть для понта, ты растета, она растета. Но тут вошла жена и видит это. Познакомься, это Света.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: Проверено временем.
1: Во время балета в Турции котейка внес сумятицу в финальную сцену, собственно, балета «Ромео и Джульетта», который представляла русская труппа. Кот, ну а мы все знаем, как котам относятся в Турции, их любят, уважают всячески. В общем, не запрещают практически ничего. И вот кот вышел на сцену в разгар кульминационной, как бы, сцены, когда умер Ромео, а Джульетта склонилась над его телом. И в это время кот начал играться волосами этого самого Ромео. И актриса, не понимая вообще, что ей делать, начала спасать своего возлюбленного. В общем, оттаскивала его за ноги, видимо, за кулисы уже куда-то, вместе с котом, который вцепился в его волосы. Но, наверное, все было не так страшно, но, тем не менее, весело. В общем, зрители в итоге не плакали над финальной сценой, а смеялись. А еще Котео сорвал бурные аплодисменты, когда Меркуцио вынес его на руках во время поклонов. В общем, перефразируя известную фразу Шекспира, нет веселее повести на свете, чем повести Ромео, Котео и Джульетте.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
1: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
2: Без возрастных ограничений.
1: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозный. Важное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области у

0: увеличено до 2,5 миллиона рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ЭПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределения Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семей о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной.
3: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Ныряем в следующий час эфирный. Всем привет, кто только вышел на нашу волну. Рассказываю, что я уже в студии не одна. У нас сегодня в Воронеже и в гостях на нашем радио Михаил Гребенщиков, певец и актер, телерадиоведущий, композитор, музыкальный продюсер, диджей. Миша, привет.
6: Привет. Рад тебя слышать, рад тебя видеть. 30 лет не прошло, как мы... Не виделись, да?
5: Да, быстро надо сказать, что мы знакомы с друг другом давно, но действительно много лет не виделись. С 96-го
6: года.
5: Ой, так ты не говори сразу, сколько нам много-много лет. Давай затаимся, как будто бы мы прям еще ого-го.
6: А мы ого-го, да. Здравствуй, Воронеж. Очень рад быть в родном городе. Все, кто сейчас слышит, давайте поговорим.
5: Да, смотри, вот за прошедшие 12 лет, которые мы не виделись, я-то тебя остановилась на твоей ипостаси как певца. В вашей троице ты, Ветель, Димбас, мне кажется...
6: Я, Михей, Диман, Ветель и Андрей сколотили команду, и стало все окей.
5: О, так это было, да. Вот такие вот речевочки у нас пошли. Ты был самым таким экстравагантным, самым эпатажным, ну, по моим, в общем-то, воспоминаниям. Мне кажется, таким и остался. Но за прошедшие годы уже не только певец, но уже и композитор, и продюсер, и телерадиоведущий, и актер. И много-много всего набралось. Что-то, наверное, уже по данным на сейчас, немножечко в прошлом, что-то по-прежнему в настоящем. Вот что сейчас, чем сейчас занимается Михаил Гребенщиков?
6: Ну, все, что вы перечислили...
5: Мы с тобой на «ты».
6: Да,
5: напоминаю.
6: Елена, да, Лен, все, что ты перечислила, все тем же и занимаюсь. У меня с 2006 года мой продюсерский центр, моя студия, где создаются разные звуковые и видеоматериалы. То есть, ну, В этом году новую песню подарю Орленку, детскому центру, потому что там 70 моих песен, и я с 2004 года там музыкальный главный продюсер. То есть «Непоседы», «Домисольки», «Барбарики», все детские российские коллективы поют. И в том числе, кстати, наш коллектив «Воронежские волшебники двора» тоже поют.
5: Мы их любим.
6: Скажем так, мой ремикс на орленковскую их песню. Также я музыкальный продюсер «Артека», где штук 30 моих песен, и тоже что-то ему пописываю. А летом я всегда в эти лагеря приезжаю, и какой-нибудь подарок с каким-нибудь коллективом должен сделать. Вот. Сейчас, как ни странно, работаю над музыкой к спектаклю «Театра равных», который возглавляет моя родная сестра. Угу. Вот. То есть она выиграла тендер, и я там пишу музыку. И, ну, недавно, в том году, я приобрел в подмосковной Швейцарии виллу, как я ее называю. Вот. И
5: звучит вообще очень понтово.
6: Это очень... Я все это сочетаю с дизайнерским ландшафтом.
5: Что, сам елки сажаешь?
6: Ну, мне досталось в наследство очень много разнообразных цветов, деревьев, и я от чего-то избавляюсь, что-то пересаживаю. Так, конечно, можно найти человека, но я сходу не знаю, что делать, так что я в любое свободное время уделяю домом и наслаждаюсь.
5: Чумовой
6: там. У меня
5: человек,
6: там речка,
5: просто
6: храмы.
5: Чумовой.
6: Да, вот. А так, конечно же, гастроли всегда присутствуют, присутствует какая-то работа над своими песнями, поскольку они сейчас у меня есть, и если когда-то произошло это чудо с «Фабрикой звезд», и когда-то были батоны, булки, когда-то я там читал рэп, вот, был один Миша Гребенщиков, то за эти годы я как-то слегка перетрансформировался, как-то побывал в 2021 году на программе «А ну-ка, все вместе», увидел там, что люди поют, а мне тоже захотелось петь, мне тогда было примерно 45, да? И я такой подумал, а что бы мне не спеть? У меня столько написанных песен лежит, а я все как-то, ну, не знаю, я демки записывал, то есть работал с Аллой Борисовной, там у меня были вокруг всегда лучшие педагоги, вот, и думаю, что бы мне запеть? И Мария Полтева есть такая, которая точь-в-точь один в один ведет, она всех голосам обучает. И я с ней советовался по своему вокалу. И в какой-то момент она мне сказала: «Миша, я тебе не смогу ничего научить, у тебя ты мастер уже давно». И когда-то сказал Игорь Матвиенко, что у меня ярко выраженная голосовая секвента. Это говорит о том, что мы голос узнаваем из миллиона. Это первое,
5: это, правда,
6: это первое, для чего должны люди набирать человека на радиостанцию. Первое, зачем с человеком связываться, если он музыкант. Он, может, там закончил кучу консерваторий, нет голосовой ярко выраженной секвенты. Можешь петь хорошо, но неузнаваемо. И вот, и я решил воспользоваться и выпустил за 3 года 10 альбомов, за 2, наверное, по 10 песен. Потом пошли синглы. И понеслось-поехало. То есть от такого количества песен все-таки народ выбрал там. И вот у меня уже лейбл, и вот уже цифровые отчисления. Я сейчас на 510-м месте в 1000 самых цифровых оплачиваемых артистов. То есть я считаю, неплохо.
5: Да,
6: не буду,
5: слушай,
6: называть сумму, какая приходит раз в 3 месяца. И вот уже корпоративы, и вот уже
5: сумма была бы интересна.
6: И вот уже сменилась публика, и у меня такая публика, там, не знаю, подольские, челябинские, измайловские, разные люди, вообще кардинально. Где-то на рыбалке кто-то спивается под мои песни, поскольку интернета нет. У меня такой сентиментальный алкоголизм. И пошло. На самом деле...
5: Мы не рекомендуем спиваться. Минздрав тоже не рекомендует.
6: Да, ну, не знаю, от счастья там спивается. И в итоге появилась у меня песня «Хочешь закурить и лилии», и они потянули за собой другой репертуар. И бывает такое, приезжаю на концерт, а люди расписывают, хотим и вот эту, а 20 песен, а я не знаю, даже половины из них еще ни разу не выходило. Так что живу вторым дыханием, войдя второй раз в воду, как, что, в принципе, невозможно.
5: Ну, почему возможно?
6: Обзавелся репертуаром. Вот, ну, киношные всякие ролики там предлагают, большие, маленькие. Вот сейчас был «Беспринципные 5», и после этого фильма мне почему-то 3 режиссера предложили.
5: А всего-то камео у тебя же там было, да, в «Беспринципных»? Да. Самого себе камео,
6: ну,
5: ты когда сам себя
6: предложили 2 камео, и...
5: Главное, с чего-то начать, Миша.
6: Да нет,
5: все
6: у меня
5: хорошо.
6: Почему? За моими плечами у меня есть и главные роли, и в сериалах, много где я снимался.
5: Вот то мы об этом поговорим,
6: просто
5: но только...
6: у меня это было не на первом месте, у меня все-таки музыка. Мое главное.
5: Об этом поговорим, но после рекламной паузы.
4: Наше радио. Сделано в России.
0: Реклама на 107 FM.
7: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: сделано в России.
1: Михаил Гребенщиков, певец, актер, исполнитель, вообще музыкальный продюсер и много-много всяких ипостасей еще у Михаила сегодня в нашем эфире. Еще раз всем добрый день. Мы говорили про то, что много у тебя увлечений всяких разных.
2: Но все равно не договорил.
1: И не договорили. Ну что?
2: Недавно, ну уже год я как помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Гусева, и я... Главный в партии «Справедливая Россия» по культуре, представляете?
1: Вообще.
2: Можно было это когда-нибудь представить?
1: Да.
2: Это вообще из ряда вон выходящая информация.
1: Согласна. Но знаешь, что я еще хотела расспросить? Вот про Воронеж все-таки, возвращаясь к родным пенатам. Воронеж на тебя не в обиде точно, потому что все-таки и песню посвятил, и клип снял, и вообще как бы все-таки, мне кажется, ты тепло относишься к Воронежу, вот за что тебя в том числе и люблю, что не пинаешь родной город, а наоборот, вот как-то его все-таки превозносишь, скажем так. Вот что для тебя Воронеж, ну, в настоящее время?
2: Воронеж для меня это один из самых современных городов мира, я бы хотел сказать, и Европы, которые вот становятся с каждым разом лучше. Но ладно, там я закрываю глаза на свой юго-западный район, и хотелось бы заглянуть в глаза, кто там руководит ЖКХ. А в остальном я вижу, что город процветает, живет в ногу со временем. Я объездил 54 страны. После 700 городов российских уже перестал считать. И езжу до сих пор. И вижу, что Воронеж, ну, он для меня всегда был в десятке лучших российских городов. И не только Воронеж, а правда Россия развивается. Даже какой-нибудь маленький город Канаш чувашский, он настолько симпатичный и классный.
1: Колоритный, да?
2: Колоритный. Когда там я немного, я наполовину чуваш, и вот там я там как родной человек, там до сих пор бабушки ходят в национальных костюмах, до сих пор есть чувашская речь. Ну, а что касается Воронежа, да, он становится лучше, он всегда полон молодежи, красивых девчонок, то есть он реально куражный. Да, со своим каким-то там менталитетом, заскоком, может быть, ну, скажем так, это не только я говорю, это говорят в Москве где-то артисты, которые бывают не всегда довольны организацией концертов. Кстати, у меня сегодня вечером в Воронеже концерт.
1: В Воронеже Гребенщиков.
2: Да, так что мы о нем еще в двух словах поговорим. Вот. Ну, не знаю, что тут еще. Я когда уехал на «Фабрику звезд», я приехал в Воронеж с Москвы там через год и пошел в какой-то ресторан, и мне принесли там дорогое блюдо и все такое, но с алюминиевыми вилками. Вот, и хочу сказать, что сейчас такого в Воронеже
1: уже нет.
2: Да.
1: Уже дорогие приборы приносят в хороших ресторанах. Кого ты рад видеть, приезжая в родной город?
2: Ну, я в первую очередь к родне, к маме, к сестре, к племянницам. А с друзьями так выглядит жизнь. Мне, конечно, хотелось бы приезжать, и как помню, после «Фабрики звезд» первые годы я там собирал большие компании, еще работали мои друзья в клубах, там у нас все время какой-то кутеж был, ну, такой, причем моложе были, веселее, и это как-то было фантастично. Сейчас ты можешь 10 друзьям позвонить, написать и не встретиться вечером ни с кем. Тебе всегда скажут кто-то, ребенок, работаю, не в Воронеже, и еще что, жена не отпустила, вот. И все такое. Так что дорожу каждой встречи с друзьями, и вот сегодня, надеюсь, что как никогда я их соберу много, но это десятая часть, кого бы я хотел видеть. Также еще хочу сказать, что чем Воронеж для меня, он как будто опустел душевно. Когда Миша Сергеев, наш общий друг и коллега, ушел, ну, напомню, кто не знает, это такой известнейший воронежский шоумен, который много лет двигал воронежскую клубную музыкальную культуру, был очень видным таким самородком. И вот я приезжаю, и когда как будто чуть-чуть из сердца что-то ушло, ты едешь такой в такси и слышишь всегда голос Миши, а теперь его нет. Вот тут такая вот грустина.
1: Но мы все равно продолжаем жить дальше, поэтому да, что, мы не грустим. У тебя совершенно замечательная сестра. Очаровательная, совершенно умница и красавица Аня Гребенщикова. Она занимается и актриса, и занимается плюс еще вот театром равным, про которых, равных, про которых ты уже упоминал, руководит этим театром. У вас с сестрой есть какая-то вот такая взаимопомощь? Не знаю, ты там показываешь ей какие-то песни, она спрашивает тебя о каких-то других вещах. Именно творческая. Вы творчески пересекаетесь или же, ну, все-таки каждый живет там сам по себе?
2: Ну, вот сейчас был тендер, где я был заявлен композитором спектакля театра равных будущего нового. И мне начинают поступать рецензии. И вот сейчас у нас идет творческий диалог, потому что режиссер написал синопсис, как должна выглядеть одна из ключевых песен. Надо смешать лезгинку и танго.
1: Ого! Задачка со звездочкой.
2: Такая задачка. Вот мы так вот творчески общаемся между режиссером и художественным руководителем театра. А так я всегда присылаю свои песни в наш семейный чат, и кто-нибудь что-нибудь скажет, сестра всегда там как-то покритикует или похвалит. А так я, конечно, удивлен, как нас с сестрой так приперло быть такими творческими борцами. Скажем так, я борюсь сейчас в Москве, она борется в Воронеже. Скажем так, как всегда, как и у всех людей, не все нас понимают, не все идут навстречу, и надо быть сильным, чтобы что-то доказывать свое, что-то показывать. Я ей очень горжусь, она сейчас... Скоро поедет он к Безрукову, она уже давно с Безруковым работает, там правая рука его. У нее там должности и образование, и вообще значимость ее для Министерства культуры Российской Федерации я даже уже не могу перечислить. Так что, ну, так нас как-то угораздило, хотя родители были не творческие вообще, даже от слова совсем, только папа на гитаре бренчал.
1: Пожалуйста, как дети оба два, да?
2: Да, нам так повезло. Что, ну, мне кажется, не все люди, вот это только с возрастом, понимаешь, как классно иметь любимую профессию. И если бы когда-то меня взяли на мою любимую профессию, на русское радио Воронеж, или на какую-нибудь радиостанцию воронежскую, может быть, никогда я не был в Москве.
1: Что Бог не делает, все к лучшему.
2: Да, и чем отличается Воронеж? Вот мне там то говорю не так, то шокую, то гакаю, то есть и все. А в Москве, работая 7 лет на радио «Динамит» сперва было, потом она «Бомба», DFM стала, проведя 2 «Бомбы года», то есть руководство русской медиагруппы ни разу не придралось к моему какому-то там
1: говору. Это была твоя изюминка, скажем так.
2: Да? Да, вот так вот отличается Воронеж и Москва.
1: Скажи, вот ты написал музыку для спектакля «Солнечная азбука», в котором играли дети Дауны все,
2: да? Да, уже 3 мюзикла я написал.
1: Таких вот. Это вот как раз Анино влияние или это просто само по себе произошло?
2: Нет, это влияние... Не знаю, моего обаяния, что ли, или не знаю, как это описать. У меня такое произошло чудо в жизни. То есть вот все красивые героини, которые встречались на нашей эстраде, в кино, там где-то, самые причем, они пришли в мою жизнь. И в частности, это Эвелина Блёданс, которая возглавляет этот фонд «Мы разные», вот этих солнечных детей. И, скажем так, для меня это очень почетно и гордо с ней общаться. То есть она меня умиляет. И я работаю, я пишу музыку, а стихи пишет Елена Мелехова, которая последняя, с кем она работала, это был Шаинский. Она такая уже женщина в возрасте, и она очень, ну так, подозревая... Точно ли я тот композитор? И она меня сказала, что я второй Шаинский сейчас. А я на самом деле, правда, второй Шаинский, потому что мои показатели детских песен, ну, как бы никем не переплюнуты. Во-первых, моя певица с первым альбомом «Милана Стар» уже колесит с 2018 года с моей «Малявкой» первым альбомом. И она уже мультидолларовая миллионерша, хочу сказать. Что как бы взбодрило детский шоу-бизнес, и как бы мои показатели еще никем не, не было еще современной песни, которая переплюнула Милану. А в том году детский коллектив «Без игрушек» стал самым прослушиваемым детским коллективом в цифре в России. То есть первые три песни я им написал.
1: Ты следишь за их успехами?
2: Ну,
1: всех своих,
2: я в ленте новостей смотрю, там меня объявляют, что эта группа лучшая за тот год. Я такой, ничего себе, они мне пишут там, выпустят мою песню, например, там где-нибудь видео с пингвином, и там пишут, а все начиналось с Миши, мне приятно, я там репощу.
1: Вот, кстати, еще все начиналось с Миши. Есть такой, ну, не Шаинский, но тоже на букву Ш, Сергей Шнуров, который пару лет назад, наверное, выпустил альбом «Бумеры и зумеры», где одна из песен, вступление, это, ну, практически полная копия твоей песни про батоны и булки, короче говоря. Что, ты делаешь брови вверх, ты никогда не слышал и не знал про это?
2: Вы знаете,
1: сказать?
2: Мое изучение альбомов Сергея Шнурова закончилось в клубе «Сто ручьев». И я такие песенки там крутил, которые...
1: Там прям вообще практически полностью повторение. И вот хотела спросить как раз, ну, вряд ли это... Хотя, может, и плагиат, никто не знает. Но когда тебя копируют, условно говоря, какой-то такой прям тоже известный на слуху исполнитель, это приятно или же это неприятно, потому что у тебя там что-то отнимают часть твоего творчества?
2: Да не, прикольно. Я просто не слышал эту песню Шнура.
1: Я тебе поставлю
2: слышал
1: ее.
2: Слышал какого-то рэпера, у него было... Танго-обниманго какой-то там, вот он что-то там пел, и танцы-обниманго какой-то он там пел. Что-то
1: с
2: было
1: твоих танцев-обниманцев, которые пошли.
2: А я-то тоже сам не святой, то есть я когда вот эти батоны-булки писал, это был заказ на песню, на рекламный ролик для Марса и Сникерса, и мне Игорь Матвиенко позвонил, сказал, напиши песню про батончик. Я взял арахис, карамель, питательный, глюкоза, все списал, все ингредиенты и превратил это в текст. Какой арахис, попас, орешек, все так серьезно, без насмешек, это шоколадная песня. Вот. А потом надо было как-то музыку придумать, а у нас гастроли, и я лечу в самолете и слушаю «Принца». «My name is Prince», там такая песня. И я подумал, а почему бы не сделать как бы реплику на его песню? Я как бы, хотя вот эта песня «Принца» уже была тогда, 15-летней давности. Но в нашей стране в начале десяток не так много кто интересовался «Принцем». Это такая была музыка для избранных, то есть кто больше разбирался в музыке. И я в дань уважения «Принцу» решил взять его немного энергии, потому что я хотел такую тогда песню. И технически я не мог быстро сочинить в гастролях что-то. Так что... Бывает такое. И огромное количество музыкантов, понаслушавшись хороших песен, что-то такое рождают на что-то похожее. Так устроено композиторство.
1: Абсолютно согласна. Как раз тоже хотела спросить. Но ведь нет, есть, конечно, вот эта штука, которая называется вдохновиться, да? Но порой ты даже не вдохновляясь, просто что-то сочиняешь в голове, но там уже столько слой такой, что из него рождается что-то уже знакомое, уже
2: бывшее. Да, но сейчас у нас очень серьезная ситуация в стране. У нас... Вот это появилось и я вот как музыкальный продюсер, ко мне каждую неделю кто-то хочет прийти, присылает какие-то песни, и без угрызения совести заявляет человек, что я поэт, я композитор, говорю, а вы вообще вот слышали свою песню, вот так хотите спеть, она вообще в тесситуре Фаррелла и Тимберленда, вы вообще когда-нибудь... связывались с вокалом. Не, ну я научусь, деньги есть. Угу. То есть вот такие люди появились. Самые названные композиторы, поэты. Вот. И это мне что обидно? Я тоже рос, я развивался. И Миша Гребенщиков, там, приехавший в 26 лет в Москву, и сейчас мне 50. То есть у меня уже давно и в голову свое вмонтировано с помощью тренировок.
1: Опыт
2: тысяч
1: называется.
2: Песен.
1: И-и.
2: Да, чтобы там твою одну песню услышали, надо 100, 200, 300 выпустить.
1: Вот, слушай, возвращаясь к бумерам и зумерам, а чувствуешь, как зумеры наступают на пятки? Ты просто постоянно говоришь, что вот мне там уже 50.
2: Я хочу сказать, что никто не наступает на пятки. Я очень себя хорошо чувствую в своем возрасте. Вот знаете, придешь куда-нибудь в какое-нибудь светское мероприятие, там все на красной дорожке, там это все фотографируется. Огромное количество корреспондентов у меня, людей каких-то подходящих, потому что они меня узнают. А огромное количество людей сейчас ставят на красной дорожке, ну, женщины, актрисы все на одно лицо, певицы все на одно лицо, и никто не понимает, кто это. Имена еще такие, какие-то, раньше там Маша Распутина, понятно все, и фамилия...
1: Броско
2: и
1: ярко, да?
2: Да, говорит за себя, а здесь какие-то там имена, как, я не могу их воспроизвести, не всех, далеко, вот неузнаваемые актрисы, неузнаваемые. Так что я, наверное, живу сейчас в своем таком самом лучшем времени. Вот мы была 20 лет в «Фабрике звезд». Я прихожу, там все поют свои песенки. 100, ну, какие там им написали продюсеры. А у меня есть хит «Хочешь закурить». А вы ничего не написали за эти годы. То есть у меня есть репертуар. То есть я кайфую. Я ни на кого не работаю. Никакого крючка у меня в заднице нету. Таких артистов не любят. Именно поэтому я не кручусь на вашем радио. По неким... Таким, во-первых, фамилия Гребенщиков.
1: У нас неформатно, не, ну погоди, у нас формат русский рок. Поэтому...
2: Но у меня есть русский рок.
1: Только поэтому.
2: Я не считаю вот то, что крутится на вашем радио, роком вообще просто. Это кощунство.
1: Но это другая история.
2: Да, тут это спорно-мифический вопрос.
1: Погоди, давай на рекламу уйдем.
2: Представь, сейчас какой-нибудь 45-летний, 30-летний программный директор, ты приносишь ему песню, а он тебе будет рассказывать, что такое рок, что не рок. Как мне в 50 лет, проработав 6 лет с Аллой Борисовной, где она меня раскрыла все тайны и сделала меня неопровергаемым композитором и поэтом, потому что мы писали с ней то она текст, то я текст, то она музыку, то...
1: Давай об этом поговорим
2: чуть позже. Философский, короче, разговор.
1: Хорошо?
2: Да.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: И тогда заперёт нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Выходной на нашем.

0: России.
1: Михаил Гребенщиков у нас сегодня в гостях. Миш, знаешь, какой вопрос профессиональный? Вот многие же музыканты воронежские, да и неважно, там воронежские, тамбовские, сыктывкарские, не суть, хотят пробиться на большую сцену. Тебе это удалось благодаря «Фабрике звезд», если я правильно трактую, да? Но в основном таким стартовым каким-то импульсом она стала.
2: Ну, конечно, это был такому толчку сейчас. Таких толчков вот сейчас
1: да.
2: не бывает.
1: Как раз я и хотела спросить, а что делать людям сейчас? Вот уже этот инструмент не работает. Ты как продюсер, как бы что посоветуешь музыкантам из провинции, которые хотят куда-то на большую сцену пробиться?
2: Я постоянно сравниваю времена, взрослея, а как вот в Советском Союзе жили, как в 90-х, в 10-х была какая схема артистов. Хочу сказать, это процент мажоров в то время был предостаточен. Например, там, как Макаревич, например.
1: Ой, мажор... давай мы не... иногентов
2: нет,
1: съ... мы не нет, упоминаем.
2: Нет, я про него и говорю, чего он стоил на самом деле, какой обман. Мажор улетает за границу, привез 10 пластинок, стырил оттуда 10 песен, благодаря богатым родителям их втер и сказал, что это русский рок. Вот. Было... отбор был на таланты, чтобы ты закончил консерваторию, там куча образований, ты не мог прикрепленный к какой-то филармонии быть. То есть ты обязательно должен был настоящим именно музыкантом. И потом появилась эра продюсеров, где начали набирать там «Поющие трусы» и всякие бойс-бенды, и всякое разное. Продюсеры вкладывались в артистов, раскручивали их. Все, закончил. Потом появилась цифра, где... блогеры, ютубщики, в частности, ютуб. Мне, кстати, тоже до определенного времени он приносил деньги и помогал мне для развития творчества, которые могли разбогатеть на ютубе, на тиктоке, создать свои клипы и все такое. Это все прикрыли, но то тоже было не очень хорошо. То давало шанс из там 100% прорвавшихся в этот электронное поле, там в основном какие-то были матершинники, пошляки, которые порочили музыку, нашу российскую культуру, а где-то 10%, может, там было чего-то. Сейчас это закрыто, сейчас у нас по-новому программные директора с духовно нестабильной психикой, купленные, я не знаю...
1: Пессимистичный взгляд у тебя на вещи.
2: По всяким половым увлечениям ориентированные. От такой мы жизни. И у нас теперь программный директор не только радиостанции у каждой есть, у нас теперь программный директор ВК, Яндекс.Музыки.
1: Ну, это ж нормально, с другой стороны.
2: Вы видели в Яндекс.Музыке лучшую премию Яндекс.Музыки? Свой любит своего между собой. Короче, для новичков. Ребята, я не знаю, как вам это придется делать. Пишите хиты, будьте неординарными, пародируйте лучших.
1: Вот
2: как
1: да.
2: это описать? Угу. Будьте личностями. Просто сейчас никому не нужны новые артисты. Все только от там миллионов долларов. То есть тот же какой-нибудь Тимати продюсерский центр, любой продюсерский центр не будет никакого талантливого из Гнесинки раскручивать. Нет денег, ты не артист. Потому что все живут как последний раз.
1: К суровой реальности
2: да,
1: рисуешь
2: как
1: вообще.
2: Последний раз. Завтра, может, вообще музыка обесценится. Она с каждым днем 100 тысяч релизов выходит. Пойди, будь необычным, будь неординарным. Мне везет в этом мире, где я опять в андеграунде, я опять передвижник, только из-за того, что толчок фабричный был настолько сильный, что меня нельзя выплюнуть из эфира,
1: из поля деятельности. Да?
2: Да. Я такой вот есть персонаж с рассекой. А как сложно молодежи пробиться, доказать, что он необычный. Все на каких-то блатсватах, родственников. Вы посмотрите, кто в кино. Жены режиссеров, блатные. Там вот я люблю...
1: Подожди, ну все же не так плохо. Ты же тоже в кино есть. Ты же ничей, ни сват, ни брат, ни жена.
2: Я персонаж. Я сильная личность, неординарная, харизматичная и самодостаточная. Ни от кого не зависящая. За это меня берут.
1: Вот мне кажется, вот поэтому ты и пробился. Потому что надо иметь не только талант звезды, но еще и характер звезды. Вот такой вот напористый и сам о себе, который говорит, что я вот такой, я харизматичный, я яркий, я вообще крут. И...
2: Да, и получается. Знаете, это дается такое с годами. Вера была. Она еще была до 26 лет, когда позвонили на фабрику мне 10 сентября 2002 года. Я был у друга на дне рождения. Я думал, что это развод. Потому что наши коллеги с Русского радио, с Европы Плюс, других радиостанций, зная, что я все время бегу в Москву какую-нибудь кассету какую-нибудь свою отдать, они частенько мне в утреннем эфире звонили, я там с просонью разговаривал там с Максом Фадеевым, не знаю, или еще с кем-нибудь. Вот. И я думал, что меня так опять развели. Нет, это должно быть в душе. Вот я прям вот, как папа магнитофон домой принес, я его вставил и начал записывать утреннюю почту, шнур. Вот это магнитофон превратился в мой продюсерский центр в Москве, в студию, где перебывало огромное количество артистов. Кстати, я начал про Эвелину Блёданс рассказывать. Мы с ней идеальный общий язык находим. Детишки, мега-детские песни. Но вместе с Эвелиной Блёданс пришла Ирина Салтыкова, с которой я спел песню в дуэте. После «Брата 2» с ней никто не снимался, и никому она не давала добро. Просто у нас такая вот дружба в студии, я ей помогаю, у нас с ней общий звукорежиссер. Ирина Понаровская, Юля Берета, я могу перечислять, певица Саша. Алла Борисовна, вообще я не понимаю, что в моей жизни взялась, я ее не заказывал.
1: Так, ладно, давай, знаешь, как, скажи, кого на своем жизненном пути ты встретил из людей, которые тебе очень помогли? Вот если перевести вот в эту плоскость разговор.
2: Ну, в мою жизнь перевернул, безусловно, главный человек, это Игорь Матвиенко. Он как бы тебе дал карты все в руки, как и многим фабрикантам, их там больше сотни было, и у каждого был шанс проявить себя, зацепиться и все такое. Все остальное – это была борьба. Это борьба...
1: Выживание.
2: Не за выживание, а за то, чтобы ты был понят. Потому что самое сложное – быть понятым. Чтобы...
1: А вот скажи еще, когда появились первые поклонники, первые большие деньги, там, не знаю, цветы и подарки, с чем ты столкнулся вот в хорошем и в плохом смысле этого слова, вот с какими, с тем, с чего не ожидал, короче говоря?
2: Ну, я не ожидал, например, что на психику так повлияет узнаваемость. То есть это тебе не в метро, не в трамвае проехать, тебя все время кто-то фотографирует, все время кто-то с тобой хочет поговорить, как ты попал на «Фабрику звезд», «Последний герой», едешь в такси, разговариваешь с таксистом и все такое. И у тебя все время какой-то стресс от этого происходит, ты думаешь, где в кафе сесть, потому что ты заходишь, узнаваемые, но тебе все равно это нравится, но лучше не портить компанию, не настроение, потому что все время какой-нибудь с Магадана подойдет к тебе и чарку захочет с тобой налить, понять. Но сейчас я испытываю второе рождение, второй кайф. Сейчас этих звезд, артистов развелось. Пойди, будьте узнаваемы. И я езжу в метро, обожаю просто Москву.
1: Черные очки надел и поехал.
2: Да, не обязательно. Нет? Хотя мне все равно говорят, ты так вырядился, что тебе грех
1: не узнать. Только хотел сказать, у меня настолько яркая, узнаваемая
2: внешность.
1: Да, я говорю,
2: я тут тихо оделся и вообще. И у меня такие поклонники узнаебающие меня. Например, подошел мужчина такой, лет около 60, говорит, я стою, электричку жду, он подходит, говорит, Михаил, как вам Москва? Я говорю, прекрасно. А он говорит, не правда ли Третий Рим? Я говорю, да. Ну, вот так мы поговорили. То есть нет каких-то фанатов там. И если там кто узнал, мне приятно. Это, как правило, взрослые люди. Тогда-то я был молодой, и больше такие же молодые, они такие темпераментные, приставали. Вот что я хотел...
1: А сейчас все люди степенные.
2: А сейчас мне так нравится ездить там в Москве. Такие трамваи красивые. Ты сидишь, едешь, просто наслаждайся. И я уже психологически это переборол. Я, наоборот, иной раз, если вижу какую-то несправедливость, у меня еще удостоверение очень серьезное.
1: То есть ты начинаешь бороться сразу, как полицейский.
2: Я за справедливость говорю, извините, звоните, с вами общается Михаил Гребенщиков. Просьба не нарушать общественный порядок. Ага. То есть иногда надо себя узнать, чтобы если сейчас вы будете хулиганить, у вас будут последствия. Да.
1: У тебя и сценический образ яркий, ну и по жизни яркий, да, и сценический. Кто имиджемейкером твоим выступает? Или ты сам себе режиссер в этой, в плане костюмов?
2: Да
1: в плане,
2: какой
1: в
2: яркий,
1: принципе,
2: вы уж такой, что вы преувеличите. Я больше стал, может, каким-то концептом. консервативный.
1: Ну, слушай, на сцене прям так нормально. Какой-то там атласный пиджак. Я в ВК смотрела недавно.
2: Ну, это да, это постоянно идет желтый борьба. Галстук. Сестра звонит, говорит, вот, Миша, фотка в секонде, пиджак 1000 рублей. Я говорю, беру. Ну, да, то есть поскольку у артиста, это Киркоров может себе покупать там по десятки тысяч долларов там за один комплект одежды. У меня так... такой же веяние, как у артиста. Я люблю... Артист должен, ну, как-то разно одеваться, разно выглядеть. Это входит в душу артиста. Ну, я знаю места, знаю, где можно не за 1 000 000 рублей, за 3 копейки такой пиджак купить, что вы обалдеете. Я еще на русском радио Воронеж работал, из Брно наблюдал со 2-го этажа, там был рынок, секонд-хенд. Я в бинокль наблюдал, и там на радио говорю, кому джинсы, кому модную рубаху.
1: Вот идешь туда, второй ларек направо.
2: Я просто в ответ... шмоточник. Ну, вот люблю я одеваться, люблю бренды какие-то. Нет? Не знаю, может, папа мне этот вкус дал. Мама говорит, папа был модник всю жизнь там.
1: А что для тебя вот такие статусные вещи? Я не знаю, часы, автомобиль, брендовые шмотки. В чем вот, где вот это вот, знаешь, важные статусные пляски?
2: А у меня такого никогда не было. Ну, я, наверное, самое дорогое. Машины у меня никогда не было, я ее не вожу. Я вкладываюсь в обувь, наверное, там, ну, не знаю, сколько там, самую дорогую обувь, машину купил там за 35 тысяч рублей.
1: Ну, это не сильно дорого.
2: Да, я уж не знаю, что должно быть, а что такое статус.
1: Ну, нет для тебя вот таких каких-то.
2: Я в статус, ну, вот дом у меня, это статус, в прекрасном месте, при архиерействе, там, храм Архангела Михаила передо мной стоит, в котором Галкин с Пугачевой работает. Опять
1: без иноагентов.
2: Ну, они уже нехорошие, да. Просто жизнь меня почему-то к ней, о них вспоминает. Да.
1: Да. Ну, связана жизнь, чё ж, куда денешься?
2: Да, так. Дом, да, квартира моя в Москве, вот это главное, в Москве это главная квартира. И я сейчас счастливейший человек. То есть у меня и природа, и центр Москвы. Вышел, гуляешь по Пятницкой.
1: Угу. Ближе к делу. У нас же сегодня концерт. У тебя, в смысле. Не у нас, как-то я громко сказала.
2: Да, у меня сегодня концерт. Сегодня если в Воронеже... вы в 20:00 найдете свое время, чтобы найти меня в центре Воронежа, в прекрасном рестобаре Литера.
1: Всех жду, да?
2: Да, но билеты
1: что будешь
2: можно в интернете заказывать.

0: кого представлю, какие-то друзья со двора. Там есть
1: про встреча, добрая встреча друзей.
0: Про каждого история. Угу. Там будут доктора, которые лечат мою маму. Там очень угу, все. Угу. Скажем, я надеюсь, это будет. И есть люди, которых я не знаю. Я вижу, там билетов куплено достаточно. Вот. Честно сказать, я так думал, как представлял в голове, когда-нибудь мой концерт произойдет.
1: Воронеже, да. Ага.
0: И вот у меня там есть две песни про Воронеж. И вот я, наверное, выйду и начну с первой, которую я написал лет 15-20 назад. И мне кажется, что я заплачу.
1: Так, держи себя в руках.
0: Да, просто...
1: Да. Все-таки Воронеж —
0: родной город. У меня будет что-то
1: город.
0: Вот к горлу прилившее, угу, весь концерт.
1: Это круто, с другой стороны. Слушай, это замечательно, что есть вот эти корни, есть то, за что зацепиться, за родной город, за друзей, за родню. Это, да, всегда очень круто. Михаил Гребенщиков был у нас сегодня в гостях. Всех на концерт приглашаем еще раз. Всем пока-пока.
0: Воронеж, спасибо, что послушали меня. И как я люблю Воронеж, если бы вы знали.
2: Наше радио. Это навсегда. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 250.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Москва и Пекин обсуждают возможность перехода на расчеты в рублях и юанях по взаимному товарообороту, сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он сообщил, что за последние три года торговый оборот между двумя государствами превышает показатель в 200 миллиардов долларов. К 30-му году объемы планируется увеличить до 300 миллиардов. Кроме того, активно растет и двусторонний инвестиционный оборот. Титов подчеркнул, что идея перевести расчет в национальные валюты была озвучена, хотя пока объем торговли все еще оценивается привычным образом. Один человек погиб и 8 пострадали в результате беспилотной атаки на жилой дом в Орле. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, атаковавший здание дрон был начинен поражающими элементами. Он добавил, что жильцы поврежденного дома доставлены в пункты временного размещения. Также в ходе удара беспилотника погибла жительница крымского города Саки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Кроме того, две женщины были ранены в результате атаки БПЛА в Курском приграничье. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, пострадавшие госпитализированы. Штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов усилят защиту прав граждан. Также это позволит бороться с искусственным дефицитом мест в поездах. Об этом заявил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы сообщил, что от россиян поступает много обращений в связи с участившимися случаями массового выкупа билетов. Их приобретают для последующей перепродажи по завышенным ценам. За свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждый посадочный талон, отметил Володин. По его словам, за платное оказание так называемых посреднических услуг по оформлению билетов будет грозить штраф до 500 000 рублей. Владимир Путин поздравил режиссера Александра Сокурова с 75-летием. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме российский лидер отметил, что постановщик по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа. Он подчеркнул, что зрители и коллеги ценят Сокурова за выдающийся талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований. Кроме того, президент поздравил с 70-летним юбилеем актрису Елену Сафонову. Он подчеркнул, что артистка создала на экране яркие и запоминающиеся образы и внесла большой вклад в развитие российского кинематографа. Фильм о жизни Майкла Джексона собрал более 1 000 000 000 рублей в российских кинотеатрах. Лента под названием «Майкл» достигла этой отметки всего за 17 дней проката. Это второй за год зарубежный релиз, преодолевший данную отметку в России. Первым стал вышедший в январе психологический триллер «Горничная». В целом, за первое полугодие такого показателя достигли 6 картин. Более 1 000 000 000 также собрали сиквел «Чебурашки», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане». Ранее «Майкл» также стал самым кассовым музыкальным байопиком за всю историю кино, опередив картину «Богемская рапсодия» Фредди Меркьюри. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
9: 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наше радио сделано в России.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
3: Без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ЭПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределения Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семей о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: наша реклама.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: рамках рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы. Произведем бесплатные замеры, расчеты, подберем материалы. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7П. Телефон в Воронеже 222-3-222. Звоните. Завод «Металлопрофиль». 222-3-222.
1: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
2: Без возрастных ограничений.
1: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозный событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

прислушиваюсь, звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» на следующей неделе. Помимо мероприятий, непосредственно форума у президента состоится большое количество двусторонних встреч. Также у лидера страны запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Запрет на авторизацию через иностранные сервисы начал действовать в России. При попытке зайти на отечественные сайты, в частности при помощи Google Почты, появляется сообщение с уведомлением о новых требованиях. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации, например, по номеру телефона. Ограничение на регистрацию через иностранные сервисы в России действует еще с 2025 года. Однако ранее Госдума приняла закон о наказаниях за нарушение правил авторизации для владельцев российских платформ. За несоблюдение запрета им могут грозить штрафы до 700 тысяч рублей, уточняет radio.nsn. Прорыв дамбы произошел на реке Кубань в Краснодарском крае. В 4 населенных пунктах Крымского района объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация муниципалитета. Существует угроза затопления жилых домов. Жители оповещены о возможной эвакуации из опасных зон. Организован пункт временного размещения. В районе затоплено более 4000 гектаров сельскохозяйственных земель. Наибольший ущерб стихия нанесла посевам пшеницы. Под водой почти 1500 гектаров. При этом вода продолжает прибывать, уточнили власти. Участились случаи мошенничеств, связанных с чемпионатом мира по футболу, сообщают эксперты по кибербезопасности. Наиболее популярные схемы заключаются в создании фальшивых сайтов по продаже билетов, а также организации перелетов и бронирования проживания по выгодным ценам. Кроме того, злоумышленники создают фишинговые сайты-клоны, маскируя их под официальные трансляции игр. Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из СМС и использовать двухфакторную аутентификацию. Также они советуют смотреть матчи через официальные площадки вещания или проверенное приложение. Чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Франция впервые за 11 лет вернулась в пятерку главных поставщиков вина в Россию. Как сообщает РИА Новости, из этой страны за первый квартал года было импортировано продукции на сумму более 10 миллионов долларов. Год к году показатель вырос более чем в 14 раз. Крупнейшим же экспортером вина в Россию осталась Италия. Объем поставок с января по март вырос на 2/3 и составил без малого 53 миллиона долларов. Также в тройку лидеров вошли Грузия и Латвия, а четвертое место по объемам заняла Польша. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.
3: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
2: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что за внутри? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: На одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Воронеж на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте geely-автомир-vr.ru.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
0: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ЭПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределения Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семей о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Тоска по родине. Давно? Разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкой базарной, в дом, и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно, ну и так далее.
3: Наше все. Нескучные поэты Ольга Ершова
2: и Дмитрий Ленский в студии.
3: Добрый день, друзья, здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить на тему Родины. Это большое и маленькое понятие. Это то место, где вы чувствуете себя дома. Это может быть совершенно в любом пространстве, в любой какой-то локации, но вы, выходя на улицу или просто открывая глаза, смотрите вокруг, и вы понимаете, да, все, это мой дом, я дома, это моя Родина. Родина – что-то такое родное. Вот на эту тему мы хотим сегодня поговорить.
2: Да. Нас, кстати, сегодня немножечко продадим, будет не двое, а трое.
3: Да.
2: Да. Ну, пока мы начнем немножко рассуждать с Дмитрием. Так вот, что такое, Дмитрий, для вас Родина?
3: Ты знаешь, я помню еще тот момент, а я-то родился в Советском Союзе, я помню тот момент, когда была песня про Родину, Родина, ох, сейчас, ах, вот, Алексей.
4: То березка, то рябина.
3: Не-не-не-не-не, господи, как же это было.
4: С чего начинается Родина?
2: С чего начинается? Ну да.
3: Я живу в Советском Союзе, поэтому каждую линейку, каждое 1 сентября у нас звучала эта песня «С чего начинается Родина». И хочу похвастаться, Ольга. Мое первое стихотворение опубликовано было, когда мне было 7,5 лет. Оно было даже не опубликовано, напечатано в стенгазете музыкальной школы, где было «Родина моя», «Цвет полей и рек», «Родина моя». Вот у меня не было рифма, у меня каждая строчка начиналась с, в общем, слова «Родина моя». Так что, в принципе, в свое время я такое стихотворение написал. Поэтому Родина — это, наверное, ну, правда, это, наверное, там, где дома. Потому что я очень много переезжал, очень много пробовал, пытался вписаться в города, и пока не почувствуешь, вот где... Где вот ты можешь расправить крылья? Здесь у меня получилось, понимаешь? Вот там Родина.
2: Да, я понимаю. Мне просто кажется, что в Советском Союзе как-то больше... трепета было.
3: Было, да,
2: к,
3: абсолютно.
2: К этому концепту, я бы сказала, не слово, а концепту Родина, да, к пониманию вообще, что такое Родина, и к самой стране, которая эту Родину олицетворяла, да, потому как сегодня все больше, все дальше это понятие приближается к тому, что Родина там, где семья, Родина там, где близкие
3: это
2: люди.
3: Это там, где люди, мыслящие так же, как ты, которые могут понять твое мышление, твою душу, твое творчество. Это очень важно.
2: Ну вот об этом мы сегодня поговорим.
1: Наше радио.

0: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай! Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
3: Черт знает что!
1: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремальных видах субкультуры.
4: Эти люди куют музыку.
1: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
0: с 7 до 11.
1: Подъемники
0: на нашем радио.
1: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
5: Так, так, бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Сдаются в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
3: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07, код города.

0: сколько можно.
1: Хорошо. Ольга, для меня, знаешь, вот я вдруг вспомнил, что для меня одно из величайших, наверное, самых пронзительных и искренних стихотворений, которые есть и написаны на тему «Родина», это не то, которое там как свежие были розы моей страны.
0: Если крик не трать, святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
1: Да, в фильме «17 мгновений весны», когда показывают Штирлица в исполнении Тихонова, звучат стихи, ну, песня, конечно, стихи Роберта Рождественского. «Я прошу хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». И дальше в этом стихотворении нет ни единой рифмы. Ты вообще этого не понимаешь. Я это узнал уже, будучи взрослым человеком, хотя
0: да,
1: песню
0: понимаю,
1: знаю наизусть.
0: Это бывает зачастую в талантливых песнях.
1: Да, в талантливых стихах.
0: С белыми стихами. Да,
1: и это фантастически. И вот для меня эти спелые карие вишни — это вот то описание, тот вкус родины, потому что любой мальчишка, знающий, выросший там в донецких степях, знает, что вот эта вот смола вишневая, которую ты разжевываешь, которая вырывает тебе к чертям пломбы, все прочее, она такая вкусная, она такая классная, там что-то в ней такое было вот сумасшедшее, понимаешь? И ты видишь эти вишни, которые свисают, и ты хватаешь ее рукой. Вот там, наверное, родина. Родина еще и, может быть,
0: прямо, детство. Прямо как у Цветаева. Но если на дороге куст встает, особенно рябина.
1: Да.
0: То есть вот эти маркеры родины в виде каких-то, скажем так, съедобных ягод.
1: Возможно, да. Ну, хотя, в принципе, терриконы тоже. У нас в гостях сегодня певец Джанко, Алексей Поддубный. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый.
0: Здравствуйте.
2: Вечер.
1: Вечер.
2: Не знаю, что здесь вообще, потому что тут подвал, и я даже не знаю, что там снаружи.
1: Это подвал называется радиостанция «Наше радио». Просто так мы вот, да.
0: Так нас еще не оскорбляли.
1: И это сказал лирик, человек, который может серьезные песни писать с таким лирическим креном, в хорошем смысле слова, извините, Алексей. Вот. Вы же лирик такой до мозга костей вообще, абсолютно.
2: Ну, я иногда заплываю в драматический жанр. Вот сейчас я написал две песни. Скоро они будут записаны. И там, так сказать, больше драматизма, нежели лиризма. Поэтому
0: поделитесь.
2: Вот я надеюсь. Ну, сейчас песня одна из них будет называться «Все наверх». Это о моряках, попавших в жесточайший шторм, и их ощущениях. Соответственно, в общем-то, в любой поэзии, это не мне вам рассказывать, судя по цитатам, которые вы сейчас, так сказать, воспроизводили, что поэзия во многом заключается в звучании самих слов, в их компоновке, в том ощущении, которое они сами вызывают, не просто какая-то информация, да? Вот, поэтому воспроизвести здесь я тоже не особо все это сейчас смогу. Предлагаю немножечко подождать, 2-3 недельки. Песню эту мы уже услышим. Здесь,
0: хорошо, вам заинтриговали.
2: Надеюсь.
0: Мы мастер интриги.
3: «Наше радио».
4: Оживило меня

0: наше все. Это «Наше все», «Нескучные поэты», и сегодня мы разговариваем о родине. В гостях у Ольги Ершовой и меня, Дмитрия Ленского, здесь в студии Алексей Поддубный, он же Джанго. Сегодня мы обсуждаем родину. И скажите, Алексей, а что в вашем понимании? Вот я уже рассказал, что в вашем понимании родина? Вот как это?
1: Вы знаете, вот недавно совершенно для себя я ввел такое понятие свое личное, духовная родина. То есть я вот человек, родившийся в Киеве, да, родившийся в Советском Союзе, в советском городе Киеве, абсолютно русскоязычная школа, русская культура, русская поэзия. Папа там много чего знал наизусть из Пушкина и других поэтов и так далее. Мама у меня вообще из Кирова. То есть я человек русской культуры, которая произрастала в том числе и, естественно, в Киеве. И после того, как все это произошло, я пытался там противодействовать Майдану. Наверное, многие знают. И в конце 13-го года писал статьи о том, что не делайте этого, дурачки, будет война. И, ну, то есть, как бы так и произошло, и, в общем-то, логика событий к тому шла. Ну, и вы знаете, и очень многие, кстати, после начала специальной военной операции, как бы убежали отсюда, да? Но я считаю, что вот те, кто говорят, вот, мол, такой-то товарищ там на букву М там уехал в Израиль, да? А я говорю, так он уехал к себе на родину. Он мог родиться в Москве, он мог родиться в любом месте земного шара. Но в конечном счете, когда возникает некая экзистенциальная такая, как бы, такой вопрос, да, или, как, блин, у меня в песне «Мы или они», да, значит, то тогда вы возвращаетесь на свою духовную родину, то есть вы находитесь там, где вам близка культура, где вам близок воздух, где вам близки люди, и, ну, самое главное, это, конечно, культура, то есть это язык, это отношение к жизни как таковой. Я уверен, что там в Америке другое отношение к жизни, чем у нас, в Израиле тоже другое отношение к жизни. Это вестерн-культура, скажем так сказать, западная более. И поэтому, а мы совершенно не такие. Почему? Это обусловлено историей, соответственно. Почему вот украинцы, я считаю их предателями, потому что они предали общую историю. Вот как-то так. То есть дело не в географии.
2: Они даже не просто предали, они, ну, как сказать, занимаются фантастикой, они же придумывают сказки, разные легенды, и их как бы распространяют.
1: Ну, и давно.
2: Распространяют так, как будто бы это правда. Я хочу просто прокомментировать еще вещь, которую сказал Алексей. Мне кажется, что тут нужно уточнить, что большинство из этих товарищей почему-то предпочитают заработать именно здесь, в этой вот такой вот, значит, чуждой им стране,
0: это,
2: а потом уехать к себе на родину.
0: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
2: Если пропустите программу Алексея Петровского
1: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
2: Разрез нормам и канонам.
1: Эффективный хакинг гремящих новинок.
3: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
2: Жесткий диск.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
4: Это наше все, нескучные поэты. Алексей Поддубный, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Друзья, сегодня разговариваем о родине. Алексей, а если убрать, допустим, какие-то социально-политические такие вот вещи из такого понятия, как родина, хотя невозможно убрать, они все
5: нужны. А куда же их убрать?
4: Да. Вот если, скажем так, их взять и перевести в плоскость такую бытовую, жизненную, любовную. Вот если родина вот какими-то вот этими критериями мерить, то она, ваша родина, какая?
5: Ну, а почему любовные?
4: А почему нет? Вот я, допустим, вспоминаю детство, когда мы там играли в Кисбры с Мяу, и родина — это были девчонки, с которыми ты мог учиться в школе, там кататься на великах, взбивать коленки, а потом вдруг ты, елки-моталки, с ней же можно еще и целоваться. И ты вот этот вот жар, лето, степь, запах, ветер, который можно в руках держать, и ты вдруг еще целуешься первый раз в жизни. Это же тоже родина, по сути дела. Это же навсегда останется в памяти.
5: Я не припоминаю, чтобы мы думали о родине в эти моменты.
4: Так я вам больше скажу.
6: Но мы думаем о родине не в эти моменты, а когда их потом вспоминаем спустя много лет. Вот
4: да.
6: в этом же и...
5: Слушайте, тогда я предлагаю еще следующую концепцию. Родина — это воспоминания.
4: Конечно.
5: Это почему бы
6: отличная,
5: и нет, да?
6: Отличная, да, формулировка. Потому что для меня родина — это вот, допустим, я родилась не просто в Одессе, я родилась на Молдаванке. Mm-hmm. Да, и там провела именно все свое детство. Все свое детство именно на Молдаванке. И когда я туда приезжаю, то есть у меня вот такой вот трепет ни с чем не сравнимый возникает, который я не могу это описать. Это самый страшный район. Это самый неблагополучный. Мы там жили в маленькой, плохо обставленной квартире. Но это воспоминания, которые не сравнить ни с какой шикарной жизнью, которая там, допустим, у меня периодически...
4: Пушкин, допустим, в Михайловском ссылке.
6: Да. Все равно ты чувствуешь, что именно тогда был вкус жизни, он был ярче, и, по сути, это то самое счастье, которое ты вспоминаешь. Поэтому, да, я понимаю.
5: То есть родина ассоциируется со счастьем в прошлом. В принципе, счастье — это вообще, кто-то очень удачно сформулировал, кто-то из поэтов, по-моему, что счастье — это то, что было в прошлом. А, я вспомнил, кто это. Мы беседовали с моим хорошим товарищем Женей Гришковцом, это он сказал.
6: Ну, мне кажется, счастье — это...
5: Счастье
6: сказать?
5: Мы не в состоянии, по-моему, ощущать в настоящий
4: момент.
5: Но
4: только
5: момент.
4: После его прохода,
5: только,
4: к сожалению.
5: Только сравнении.
6: Нет, я в состоянии. Я именно всегда сиюминутно ощущаю.
5: Может,
6: Но,
5: вы высокоразвитый
6: проблема
5: человек.
6: Проблема только в том, что оно, проходит.
4: Она женщина, лишь.
5: Ну, конечно. Ну, в любом случае, это уровень более
6: просто
5: серьезный.
6: Количество таких эпизодов и их продолжительность, они ярче и гуще гораздо в детстве. И я это помню все прекрасно. Но сейчас тоже бываю счастливой.
2: Наше радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, и сегодня мы обсуждаем тему Родины. А вот скажите, дамы и господа, а как вы относитесь к тому, чтобы Родину, к примеру, критиковать? Ну, как-то, ну, или как-то высказываться, или быть чем-то недовольным?
1: Потому что иначе любовь, она не настоящая. Вот у Пушкина есть такое выражение: я презираю отечество свое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство.
0: Айда Пушкин, айда молодец.
1: Но мне кажется, что любовь... Ну, как и к человеку, и к родине, неважно, к явлению или человеку, она всегда правдивая, истинная, когда ты все-таки понимаешь все недостатки, ты их видишь, ты не находишься в розовых очках, но ты при этом любишь со всеми этими недостатками. И мне кажется, вот почему нас так коробит всегда вот такое картонное восхваление, да, вот той самой родины, которой не существует, именно потому, что мы не верим. Ну, как Станиславский, мы не верим в такую...
2: Не всех коробят.
1: Такую любовь. Да, я понимаю.
0: А вы думаете, Станиславский не верил в родину? Гад какой вообще просто.
1: Нет, он не верил тем, кто был неискренен.
0: А, в этом плане.
2: Ну, кстати, я тут согласен, что любовь – это искренность прежде всего. И вспомнилась, конечно, фраза Высоцкого, когда он пребывал во Франции, там записывал свои песни и так далее. И журналисты спрашивали: а вы расскажите о недостатках Советского Союза. Он сказал, что этот вопрос... У нас есть недостатки, но это я буду обсуждать не с вами.
0: Вот. Здесь поэтому... хочется сказать браво ему.
1: Правильно.
0: Просто, да.
2: Вот. Так что я полностью согласен, например, с тем, что все-таки любовь – это искреннее чувство, и поэтому критика – это скорее желание улучшить что-то. Вот у меня тоже есть такое понятие, называется «Россия нашей мечты». Я много ездил по России и понимаю, что Россия реальная, Россия нашей мечты – это немножко две разные России. Но есть все-таки какой-то вектор, есть какое-то стремление к тому, чтобы Россия двигалась в сторону России нашей мечты, а не в противоположную сторону.
3: Наше радио.

0: лучше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вот мы не упоминали такой момент. В 91-м году распался Советский Союз. Да, для моей мамы, для моей бабушки, папы, ну, собственно, для моих родителей. Понятно, тогда я не понимала еще этого всего. Это, ну, в общем-то, собственно, была трагедия, потому что они лишились родины одномоментно. И родина не просто, из которой они уехали куда-то в другое место, а она там где-то есть. Они лишились сразу всего, не просто названия. Они лишились идеологии, они лишились того самого светлого и доброго, разумного, вечного, к которому они шли.
3: Они лишились гарантий определенных, да, которые определенных, давало государство.
4: Ну, да нет, было ощущение общности. Вот
2: можно
4: это было
2: очень
4: то,
2: долго. Вот этот вот коллективный дух, когда все рвались к единой мечте, сплоченно, да, и вдруг, ну, в одномоментно, это как вот земля из-под ног ушла, собственно. И это, ну, трагедия была для многих людей.
4: Ну, не все это понимали. Я, например, был в Москве в момент вот этих самых событий путча, потом дальнейшего, значит, так сказать, ликвидации, преступной, в принципе, ликвидации. Но я занимался музыкой, мне было даже весело, понимаете? То есть поэтому мы даже являлись свидетелями, где-то даже, можно сказать, соучастниками.
2: Многие вот осознали гораздо позже, да.
4: Да, а я получал загранпаспорт. Я говорю, слушайте, а мне нужно было срочно прям по работе выезжать в Германию. И это как год 98-й, наверное, аж. У меня до сих пор был паспорт Советского Союза. И я говорю, а сколько будет стоить его потерять? Ну, я так держу в руках паспорт. Она говорит, да, в общем, нормально, недорого стоит. Но, говорит, месяца полтора тебя промурыжит. А лучше объявить его украденным, будет проще. Значит, но, говорит, понимаешь, тебе же надо срочно загранпаспорт. И я вот купился, так сказать, на то, чтобы получить загранпаспорт и поехать в заграничную командировку. Конечно, было очень интересно. Там мне никогда не было вашим до этого за границей. И вот я променял советский паспорт.
3: Итак, Алексей, а что в ближайшее время? Где вас можно в ближайшее время послушать? Ну, естественно, кроме нашего эфира, нашего радио, это понятное дело. Где вас можно вживую посмотреть?
4: В ближайшее время я прямо вот отсюда от вас отправляюсь на концерт, который сейчас будет в клубе 16 тонн на Пресне, улица 95 года. Да, и всех очень... Тот, кто сейчас за рулем сидит, то есть вполне может, так сказать, повернуть налево или направо, или поехать прямо.
2: Срочно.
4: И приехать. И приехать туда. Очень у нас всегда душевная атмосфера, так что всех приглашаю. А 21 июня мы выступаем на фестивале «Традиция». Тоже полностью всем живым составом, полным. У нас там 6 человек, все очень громко, красиво, душевно.
3: И лирично.
4: И лирично, и энергично.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
1: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
3: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. В России займутся повышением безопасности движения курьеров на электротранспорте. Правительство утвердило документ, согласно которому будет проводиться комплекс работ с компаниями, сотрудники которых используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Реализацией программы будут заниматься Минтранс, МВД и Ространснадзор, а также региональные исполнительные органы. Комплекс мероприятий планируется реализовать до 2027 года, после чего такие работы будут проводиться ежегодно. Избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Победителем объявили партию премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». Она получила 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Всего в парламент Армении по итогам выборов прошли три политические силы. Помимо правящей партии, туда войдут оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Качаряна. Парламентские выборы в стране прошли недели ранее. Несколько политических сил потребовали признать их итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты были полностью аннулированы. Объем российского рынка каршеринга с января по апрель снизился на 17%, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что на глобальный показатель повлияло падение спроса в столичном регионе. В Москве за указанный период выручка снизилась почти на 19% год к году. В Подмосковье показатель упал более чем на 8%. Отрицательную динамику связывают с ростом цен из-за удорожания себестоимости автопарка и повышения налогов. Еще один фактор – ограничение в работе мобильного интернета. Он необходим для открытия и закрытия машины через приложение и навигацию в городе. Операторы каршеринга уже начали переориентировать бизнес на регионы, где спрос пока сохраняется за счет низкой базы. Скончалась актриса театра и кино Лариса Хорошилова. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет. Артистка была наиболее известна российскому зрителю по роли матери-антагониста Станислава Карпова в сериале «Глухарь». Также она играла в проектах «Пятницкий», «Карпов», «Второе зрение» и других. В 1968 году Хорошилова окончила театральную студию при драмтеатре имени Наума Орлова. С 1994 года она стала одной из ведущих актрис Московского русского духовного театра «Глаз», где была задействована более чем в 20 спектаклях. США в апреле более чем в два раза увеличили экспорт одежды в Россию год к году, следует из данных американской таможни. Суммарный объем поставок составил без малого 4 миллиона долларов. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта в данном сегменте сократилась на 17%. Сильнее всего за год выросли поставки в страну повседневной женской одежды – костюмов, пиджаков, платьев, юбок и так далее. Доля составила 1 700 000 долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найди нас, просто набирайте в поиск три латинские буквы НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

Болтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.

0: Мария, я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
2: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчет на программной форуме «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с делегацией подвел итоги реализации народной программы партии. Один из важных принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, потом развитие территорий. Губернатор отметил, что этот подход регион использует давно. По его словам, для сельских территорий важны продовольственная безопасность, технологическая независимость ЭПК, создание достойных условий жизни на селе. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников спецоперации. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники СВО обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Практикуются выездные формы работы и дни участника СВО для всей семьи. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» на площадке штаба общественной поддержки в Воронеже. Он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. Алексей Гордеев отметил, что акция объединяет тысячи людей ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий, передав пункты сбора игрушки, книги, раскраски, канцелярию и настольные игры. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов принял участие в кадровом решении компании «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаз» Сергей Табачук представил Константину Кузнецову Алексея Ларина. Решением единственного участника компании Алексей Ларин избран гендиректором «Газпром Межрегионгаз Воронеж». Также решением совета директоров был избран гендиректором «Газпром Газораспределения Воронеж». Кадровые изменения утверждены, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Заместитель председателя Комитета по труду, социальной защите и делам защитников Отечества Воронежской областной думы Денис Рубащенко на заседании комиссии по поддержке участников СВО призвал активнее использовать возможности психологической поддержки. Он отметил, что нужно максимально оповещать участников спецоперации, членов их семей о такой помощи, поскольку не все обращаются к психологам. Такие кабинеты есть практически в каждом отделении соцзащиты, подчеркнул Денис Рубащенко. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.

0: слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Это навсегда. Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить.

Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
4: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 102.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Misery Court с одноименной композицией Misery Court. Misery Court «Отрава» — это двухтрековый сплит двух питерских команд «Angst» и Misery Court и одной французской группы, на котором пост-хардкор, панк и скрима сплетаются в едином порыве. Открывает сплит песня, которую мы только что послушали, это трек, в котором нервный саунд неожиданно затихает под конец, уступая место «Spoken Word'у» от поэта Ильи Усачева. Лирический герой обнажает свою позицию, он больше не ждет ни от кого понимания, не верит в значимость взаимных ожиданий. Повторяющиеся вопросы звучат как попытка нащупать точку опоры в мире, где все потеряло смысл. Это разговор на повышенных тонах, который завершается тихим, но весомым словом. Мне трек очень зашел, отличная вещь. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной модный приговор, одеваемся по сезону. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобою не пара. Ну и...
1: There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster.

0: Прямо же сейчас немного дедкора. Петербургская группа «Сигил» и их новое творение. То, что касается каждого из нас, вне зависимости от статуса, пустота утраты, гниющая дыра на сердце, что не зарастает с годами, горе всегда здесь, пишут музыканты в аннотации к треку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Сигил. Горе».

0: Команда Сигил, трек называется «Горе».
1: Жесткий диск.
0: Отлично знакомый нам ансамбль Royals дропнул сингл из двух песен. «Моно» — одна композиция, «Колесо» — другая. Как вы прекрасно знаете, буду капитаном очевидностью, послушаем мы только один трек.
1: Жесткий диск.
0: Royals, «Моно».

0: колес моно.
1: Люди на моноколесах, конечно, отчаянные.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Здравствуйте, Алексей. Вам пишет Владислав, гитарист группы Melon Soul. Вы включали наши треки в эфир, «Идите к черту» и другие, и нам безумно приятно, и мы вам за это очень благодарны. Я прекрасно помню замечательные песни. В этот раз мы присылаем нашу новую песню и надеемся, что трек вам понравится и попадет в эфир программы. Владислав, трек мне понравился, и он попал в эфир программы.
2: Жесткий.
1: Melon Soul, белая полоса.
3: Я сизиф,

0: Команда Melon Soul, трек называется «Белая полоса».
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Скорби» с твердым знаком на конце. Название трека «Тьма», краткая информация. Дарк хардкор коллектив из Москвы. Песня «Тьма» — ничто иное, как апогей отчаяния человека, разочарованного внешним миром. Душа разлагается взаперти после долгого заточения, скрываясь от того, что ждет за стенами. И нет иного способа сбежать из тьмы, кроме мольбы о чем-то светлом, о чем-то неизведанном, что сможет забрать отсюда.
1: Жесткий диск.
0: Скорбь, тьма.

0: Команда Скорбь, трек называется «Тьма». Крутяк.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Splatterums, название трека New Skull Better Than Old Skull. Краткая информация. 10 лет ярости, тьмы и неукротимой энергии на новом релизе Dexter of Splatterums. Компиляция 10. Взгляд на эволюцию группы от самого ее начала до сегодняшнего дня. Опыт последних 10 лет группы в виде 10 треков разных периодов. Среди них можно обнаружить редкие записи, которые ранее слышали лишь преданные фанаты, и совершенно новый трек, подводящий черту под первую декаду существования коллектива. В новой композиции музыканты вступают в диалог между старой школой и свежей кровью, выясняя, кто же из них лучше. В течение 4 минут тяжелые, как могильные плиты, рифы соседствуют с неожиданными ритмическими решениями, а гроул, пропитанный годами опыта, звучит одновременно и как вызов, и как приглашение к переосмыслению жанра. Оставляю вопрос открытым. Что ценнее, традиция или новаторство?
1: Made in Russia.
0: Splatterums. New Skull. Better than Old Skull.

0: как раз в продолжение старых и новых школ совершенно новый для меня музыкальный коллектив. Называется Rocket Tech Band. Выпустили EP-ху, 4 трека. Называется «Наше кино». Пост-хардкор, альтернативный металл о истории любви, которая не заканчивается вместе с расставанием. Через 4 трека раскрывается путь главного героя сквозь годы после разлуки с любимым человеком. Это не банальное воспоминание о потерянных отношениях, а глубокое проживание одиночества, боли и принятия. Пишут, что Rocket Tech Band — группа, которая не боится смешивать жесткость пост-хардкора, динамизм найткора и агрессию металкора, добавляя хардкор-панк элементы. Музыка привлекает как любителей тяжелых звуков, так и тех, кто ищет нечто более легкое, но все равно сохраняющее энергию и драйв. Я решил поставить трек, который чем-то мне напомнил музыкальный коллектив «Шоколадный торт».
1: Жесткий диск.
0: Rocket Tech Band. «Спокойной ночи».

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Монохром», название трека «С нуля», краткая информация. Исповедь человека, запертого в клетке повседневности, на новом сингле хабаровской формации «Монохром». Сингл «С нуля» бьет наотмашь, не оставляя шанса спрятаться от болезненной правды о себе. Агрессивный и прямолинейный инструментал напоминает удары кулака о бетонную стену, а крик, прорывающийся сквозь сжатые зубы, олицетворяет человека, который пытается вырваться, начать все с чистого листа, но с жестокой ясностью осознает, что сам стал этим нулем, точкой без координат, кружащей на одном месте.
0: Жесткий диск.
1: «Монохром», «С нуля».

0: Команда «Монохром», композиция «С нуля».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Минор Минор», название трека «Петрикор». Краткая информация. Коллектив из Нижнего Новгорода. Играем в жанре инди-рок и поп-рок. Давайте заценим их классный трек.
1: Жесткий диск.
0: «Минор Минор», «Петрикор».

0: Минор, минор, Петрикор. Очень атмосферный трек. Мне прям люто зашел.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Можем хуже» выпустил новый трек и развернулось. Никогда такого не было. И вот опять дискуссия. Пишет Екатерина. Я понимаю, что у Limp Bizkit тоже невысокая лирика, но субъективно оцениваю тексты последних треков как очень поверхностные и мейнстримные. Пропала та ирония над жизненными ситуациями, которую слушаешь и понимаешь. А тут слова ради слов. При этом я бы не хотела убирать вас из своего плейлиста и хотела бы, чтобы меня услышали и поняли. В дискуссию вступает Алексей. Так у них текста все такие плюс-минус, в чем не вижу ничего плохого. Порой надоедает слушать сложный текст или быстрый флоу, и хочется чего-то простого в духе первого класса, а они ложатся в эту нишу идеально. Простые, без сложных щей, с хорошим низким строем гитары и диджейскими партиями. Не знаю, обидно ли для музыкантов было читать мнение Алексея, но Екатерине они ответили, пообещав, что те самые песни, которые слушательница просит, обязательно скоро появятся. А пока давайте послушаем новинку.
1: Жесткий диск.
0: Можем хуже, фантазер.

0: Команда «Можем хуже», трек называется «Фантазер».
1: Жесткий.
0: Ну и закрывать жесткий диск будет сегодня новая вещь от команды Элисевер. Форност Эрайн – это северная крепость королей, город в Эриадоре на севере Средиземья. Располагался в южной оконечности северных холмов на расстоянии около 100 нуменорских миль от Бри. Когда Форност был покинут, место его расположения стало известно под названием Покойницкая Гать, и посещали его только следопыты севера. Во времена действия Властелина Колец Форност уже давно был заброшен, около 1000 лет, и даже руины северной крепости королей поросли травой. Точно неизвестно, когда был основан Форност или когда короли Арнора переехали туда из Аннуминаса. Впервые Форност был атакован силами короля-чародея в 1409 году, когда обрушилась система защиты границ после штурма системы фортов в заветренных холмах. Однако нападение на город было успешно отражено юным королем Арафором, и катастрофы тогда удалось избежать. Уже король-чародей захватил и осквернил Форност, заполонив его своими жуткими приспешниками. Позже всех этих приспешников, судя по всему, изгнали, но город был оставлен людьми. Стены и ворота его медленно разрушались, город порастал буйными травами, волки выли на его развалинах. At the Gates of Forност – клич армии ангмарского короля-чародея на руинах разрушенной столицы. В песне повествуется о неизбежности смерти и наступлении мрака на земле людей Запада, о смертоносном проклятии, что несет первый из Назгул Северному Королевству. В треке можно услышать рычащий ритм партии, мелодичные соло-гитары, агрессивные удары и монументальные бас, утробный гроул и пронзительный скрим, а также меланхоличные партии женского вокала и оркестра.
1: Жесткий диск.
0: Элисевер – At the Gates of Forност.

0: команда Elisever, трек At the Gates of Arnost, и полностью эта композиция на русском языке.
1: Жесткий диск.
0: На этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Большое спасибо всем за внимание. Напоминаю, график выхода передачи. Во вторник в 23 часа после выпуска новостей выходит оригинальная программа в эфире нашего радио. На следующий день, в среду, выпуск появляется на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты». Плейлист программы также в среду появляется в нашей группе ВКонтакте «Наше радио». Ну и в воскресенье в 23 часа можно в радиоэфире услышать повтор передачи. Попасть в программу достаточно легко. Можно написать письмо. Есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. Правда, на письма я не отвечаю, потому что я не знаю, а что мне, собственно, ответить. А вот музыку слушаю все до единого трека, который мне присылают музыканты. Другое дело, что далеко не все влезает в программу, просто из-за того, что длится она 47 минут, а треков, бывает, мне за неделю присылают аж на 3 или 4 выпуска. В этом проблема. И пусть я и не ханжа, как мне, по крайней мере, кажется, но некоторые треки не проходят мою личную цензуру из-за обилия ненормативной лексики. Прекрасно все знают, что я часто ставлю треки с этой самой ненормативной лексикой, но если это не перебор, а иной раз нет никакого смысла даже запикивать, потому что тогда вообще не будет ни одного нормального человеческого слова. Никому не хочу указывать, как надо писать песни, это личное дело каждого. На этом все. Из удивительных новостей минувшей недели группа Deep Purple выпустила новую пластинку. Оставляю вас с этой новостью. Эту мысль надо осознать. Ну и помним о самом-самом главном.
2: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
1: Жесткий диск.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: И Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов. Около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это всегда. Наше радио. Музыка пока.

0: Наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глазах свет, проходящих мимо машин и никого нет, на дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Что ты в пути

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Араматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект.

Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Но Воронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты. Семье из села Старая Миловая Петропавловского района, там живут две дочери и двое внуков под опекой, до конца месяца выделят деньги на ноутбук, письменный стол и диван. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. В ходе встречи обсуждались социально значимые проекты, реализуемые областным правительством совместно с Воронежской митрополией. Правящий архиерей представил главе региона проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей к нему территории. Митрополит также рассказал о планах по строительству музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Уже сформированы две коллекции икон. В Воронеже завершился четвертый слет представителей поисковых отрядов Следственного комитета России, объединивший более 200 участников из центрального аппарата, региональных управлений, кадетов и курсантов, а также гостей из Белоруссии. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов зачитал приветственное слово главы региона Александра Гусева. «Вы делаете очень нужное дело, помогаете восстанавливать имена погибших, возвращать родным их героев, сохраняете связь поколений. Воронежская область входит в число регионов, где документально подтверждены факты геноцида», сказано в сообщении. В регионе действует более 20 поисковых отрядов, около 1000 человек, которые с 2000 года нашли и перезахоронили свыше 30 тысяч бойцов. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Гости приехали изучить опыт Нововоронежа, города, который уже более 60 лет развивается вместе с Нововоронежской атомной станцией. Узбекистан реализует собственный атомный проект в Джизакской области. Здесь уже началось строительство двух энергоблоков ВВР-1200 и двух блоков малой мощности Ритм-200Н. В перспективе станция может обеспечивать до 14% потребностей республики в электроэнергии. Нововоронежская атомная станция – один из примеров того, как крупный промышленный объект становится точкой роста территории. Александр Гусев, приветствуя гостей на Воронежской земле, выразил уверенность в том, что Нововоронежская станция может служить примером оптимального соотношения эффективности и надежности. «Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год наш товарооборот вырос в 1,8 раза, но есть потенциал, чтобы он стал еще больше», – подчеркнул Александр Гусев. Губернатор Александр Гусев провел прием граждан в приемной президента. По итогам встречи он поручил обустроить тротуар в селе Русская Журавка Верхнемамонского района, в хуторе Хрещатый Кантемировского района отсыпать дорогу щебнем с последующим решением вопроса о твердом покрытии. Жительницы Панина, воспитывающие ребенка-инвалида и пожилую маму, окажут материальную помощь для оборудования специальной комнаты.